Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио. У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте. О главном. Минобороны России объявила на 8 и 9 мая одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Об этом говорится в сообщении ведомства. В то же время власти Украины сообщили, что с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая на фронте объявляется режим тишины. Россия. Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на водительские права. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Появились и новые основания для прекращения экзамена. А при подаче заявления о сдаче через госуслуги можно будет обойтись без медсправки, если заключение уже есть в единой информационной системе здравоохранения. Почта России скрыла от пользователей некоторую информацию о местонахождении посылок. Это сделано для упрощения клиентского пути и повышения безопасности перемещения отправлений. Раньше любой пользователь мог отслеживать посылку и узнавать ее вес в разделе «В пути». Теперь сервис отображает лишь начальный и конечный статусы доставки. Туризм. В Дубае нынче не до туризма. Как отмечает издание Daily Mail, отрасль туризма здесь оказалась в состоянии клинической смерти, что связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В туристических местах почти нет туристов, закрылись 7 пятизвездочных отелей, отправлены в отпуск либо уволены тысячи сотрудников. Почти что отсутствует авиасообщение в аэропорту Дубая. Транспорт. На заводе «Автотор» в Калининградской области начнут собирать китайские кроссоверы «Рокс». Выпускать будут гибридный внедорожник под индексом 01. Модель оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа, в состав которой входят полуторалитровый турбированный двигатель и пара электромоторов. Предполагается, что серийное производство «Рокс 01» в Калининграде начнется в июне нынешнего года. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Когда важна надежность, выбирают корейские автомобили «Солярис». «Вагат» – доступны последние автомобили с гарантией 3 года от официального дилера. Легендарная надежность, корейское качество и проверенные десятилетиями технологии «Солярис». До конца мая специальные условия покупки и выгоды по трейд-ин. Подробности акции в отделах продаж на Ларина 23Г, Родионова 203, Московское шоссе 294Г. Не оферта. Звони плюс 7-831-260. «Агат». Покупай выгодно.
2: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Большой друг больших машин. Автосервис «Большой кореец» Нижний Новгород. Все виды диагностики, обслуживания и ремонта внедорожников, кроссоверов и всех легковых автомобилей марок Kia, Hyundai и Genesis. Большой выбор запчастей в наличии. Большие профессионалы в ремзоне. Шоссе жиркомбината 8А. Телефон для записи 211-92-11. Большой кореец. Больше, чем автосервис.
0: Дорожное радио Нижний Новгород. С вами не только в приемнике, но и в мобильном телефоне. Скачивайте приложение «Дорожное радио» и слушайте любимые песни. Дорожное радио. Вместе в пути. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android.
4: Для слушателей старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Большая часть нефти Ирана, которую перехватывают американские военные в Индийском океане, отправляется в США. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп. Вашингтон перехватывает далеко не все танкеры из Ирана. Большая их часть смогла прорвать блокаду США. Из 25 судов обойти ограничения смогли 16. Это утверждает иракское издание Sabrin News.
0: Мир.
1: События в Ормузском проливе показывают, что военного решения политического кризиса не существует. Так считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД республики выразил мнение, что операция «Свобода» по проведению американцами застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является тупиковой.
0: Россия.
1: Мошенники штурмуют групповые чаты в мессенджерах. Злоумышленники рассылают через взломанные аккаунты сообщения с уведомлениями о якобы переносе чата из-за потери доступа к аккаунту модератора. И призывают перейти по ссылке, ведущей на самом деле на поддельный ресурс, где есть шанс потерять доступ к своему аккаунту. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. В Совете Федерации призвали сократить новогодние выходные в пользу майских. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что в производственном календаре на следующий год новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, а майские значительно короче и разделены рабочими днями.
0: Транспорт.
1: Выбрать надежный китайский автомобиль можно с помощью нейросетей. Такой совет дает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По словам специалиста, искусственный интеллект проштудирует рейтинги удовлетворенности и опросы надежности в китайском сегменте интернета, найдет нужные публикации, переведет на русский и структурирует данные. Об этом пишет издание «Мотор». Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Перцена.
1: Победитель в номинации «Лучшее архитектурное решение» в 2025 году. ЖК бизнес-класса «Дом на набережной». УСЗ «Дом на набережной». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Обновленный «Хавейл Джолион» богат на Московском шоссе 294Д. От 1 миллиона 849 тысяч рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Нижнем Новгороде. 22-30-44. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Слышите? Это ювелирный шопинг в бриллиантах Якутии. Каждый месяц разыгрываем сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале. Природный бриллиант в 1 карат. ТРК «Небо», первый этаж. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
5: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Магистральная 137Б.
3: Агат. Продавай выгодно.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Haval H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Haval H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Haval Pro и на сайте haval.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Обновленный Haval M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Haval M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Haval M6 механической коробки передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Haval City и на сайте haval.ru.
0: Дорожное радио.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Реклама. С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на

0: Перцена.
1: Победитель в номинации «Лучшее архитектурное решение» в 2025 году. ЖК бизнес-класса «Дом на набережной». УОС за «Дом на набережной». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
3: «Никосфринг».
4: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
5: Всероссийская киберспортивная студенческая лига «Гигачат». Яркие противостояния по Counter-Strike.

0: Dota 2, StarCraft 2 и Tekken 8. Финал 10-го сезона студенческих киберспортивных соревнований ПОК Мещерский. 19 мая с 11:00. Вход свободный. 16+.
1: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Сбербанк». ОСЗ «Нижнедерстрой». Проектная декларация на наш.ком.рф.
3: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин Керама Марацци, Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо». ИНН 7604283925.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио представляет 24 часа в сутки. Только любимое.

0: Вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 421-65-64. Код Нижнего Новгорода 831. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Обновленный Хавейл Джолион богат на московском шоссе 294D от 1 миллиона 849 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Нижнем Новгороде 22-30-44. Модель на продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Арматура, металлочерепица, профлист, андулин, шифер. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
7: Весна. И Нижний очнулся от сна. В ускоренном темпе строим ЖК. Новиков. Уютный наш дом. Чтобы комфортно жилось вам в нем. Квартиры под ключ, по невысокой цене. Даешь всем и каждому в нашей стране. Новиков@nn.ru. Звоните 424-9040. ООО «Специализированный застройщик квадратный метр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Выходные. Время двойной выгоды в сервисном центре «Луидор» на Ларина. Для коммерческой техники минус 20% на работы в выходные и праздничные дни. Плюс сертификат на 20% на следующий заезд. Ждем вас на Ларина 12 и 18. Успейте записаться. 469-4004.
9: Империя кровли. Изготовление профнастила и металлочерепицы. Водосточные и допорные элементы кровли. Империя кровли. 212-40-80.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04.
10: 24/7. Только любви.

0: Авторадио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток. Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся на Сахалин. Здесь, на территории опережающего развития, компания Green Agro Сахалин по соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики создала масштабное производство – животноводческий комплекс на 3800 голов дойного стада – завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки. Уже сегодня на предприятии создано 526 рабочих мест. Для сотрудников предусмотрен расширенный соцпакет. Раз в два года компенсируют проезд к месту отпуска, помогают при рождении ребенка, делают выплаты к юбилеям и за многолетний стаж. Кроме того, компания участвует в региональных программах «Повышение мобильности трудовых ресурсов» и «Арендное жилье». Идет активный набор персонала. Требуются специалисты самого разного профиля – от управляющего до операторов оборудования. Green Agro Сахалин смотрит в будущее и делает ставку на молодые кадры. У компании плотное сотрудничество с Сахалинским техникумом механизации сельского хозяйства. Студенты проходят здесь практику, а для тех, кто хочет получить профильное образование, есть целевое обучение. Ведущие аграрные вузы и колледжи макрорегиона, Дальневосточный государственный аграрный университет в Благовещенске и Уссурийский агропромышленный колледж готовят будущих специалистов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средство для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/.
10: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
11: От Вернер?
10: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
11: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
10: Чижик. 100% гарантия качества.
12: Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
16: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Нижний Новгород 105.4 FM. Вместе в пути. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Ольга Соколова. Спонсор выпуска — сеть фирменных магазинов «Мир насосов» ИП «Малого» Светлана Владимировна.
0: О главном.
1: Минобороны России объявила перемирие на 8-9 мая. Ведомстве надеется, что Украина также последует этому примеру. При этом там обратили внимание на угрозы Киева нанести удар по Москве именно в День Победы. Россия заявила, что в случае попыток сорвать празднование последует ответный ракетный удар по центру Киева. При этом отмечается, что от таких действий ранее воздерживались по гуманитарным соображениям.
0: Образование.
1: В администрации Нижнего Новгорода утвердили новую систему выплат для учителей. Теперь зарплата педагогов будет складываться из фиксированного оклада и дополнительных коэффициентов. Например, для преподавателей в селах размер доплаты достигнет четверти от оклада. За классное руководство прибавят до 20%, а за проверку тетрадей — до 15% от оклада. Для тех же, кто ведет специализированные классы, суммы могут увеличить в 1,5 раза.
0: Культура.
1: В Нижнем Новгороде планируют открыть обновленный музей художественных промыслов. Он появится на улице Большой Покровской к Новому году. Помимо постоянной экспозиции, здесь организуют место для проведения мастер-классов. При этом смысловым центром музея останутся художественные промыслы. Сейчас здесь хранятся около 4000 экспонатов. Они рассказывают о развитии народного искусства региона, начиная с 17 века.
0: Транспорт.
1: Нижегородский аэропорт имени Чкалова снова закрыт для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в полночь. Из-за этого не могут вылететь 3 воздушных судна. Отменен рейс в Санкт-Петербург. Отмечается, что после снятия запрета его пассажиров доставят в Пулково другими бортами. Нижегородцев же и гостей города просят следить за статусом рейсов на сайтах аэропорта и авиакомпаний. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Мир насосов, мир насосов. Все решаются вопросы. Компания «Мир насосов» предлагает насосы марки «Юнипамп» для дома и дачи. Новейшие технологии для вашего комфорта. Насосы «Юнипамп» прослужат долго. Адреса магазинов на сайте мирнасосов.ру.
3: ИП «Малова» Светлана Владимировна. ОГРН ИП 310-524-601-100-048.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Уже слышала? Старт!

0: регистрация на сайте наш.дом.рф.
1: Посмотри, как тебе этот ремешок. Или этот. А может, вообще без ремня?
2: Без ремня нельзя. Перед тем, как начать движение, убедитесь, вы и ваши пассажиры пристегнуты ремнем безопасности. ГИБДД Нижегородской области напоминает: обязательно используйте ремень безопасности. Он может спасти жизнь.
3: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Большая часть нефти Ирана, которую перехватывают американские военные в Индийском океане, отправляется в США. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп. Вашингтон перехватывает далеко не все танкеры из Ирана. Большая их часть смогла прорвать блокаду США. Из 25 судов обойти ограничения смогли 16. Это утверждает иракское издание «Сабрин Ньюс».
5: Мир.
4: События в Ормузском проливе показывают, что военного решения политического кризиса не существует. Так считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД республики выразил мнение, что операция «Свобода» по проведению американцами застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является тупиковой.
5: Россия.
4: Мошенники штурмуют групповые чаты в мессенджерах. Злоумышленники рассылают через взломанные аккаунты сообщения с уведомлениями о якобы переносе чата из-за потери доступа к аккаунту модератора. И призывают перейти по ссылке, ведущей на самом деле на поддельный ресурс, где есть шанс потерять доступ к своему аккаунту. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. В Совете Федерации призвали сократить новогодние выходные в пользу майских. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что в производственном календаре на следующий год новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, а майские – значительно короче и разделены рабочими днями.
5: Транспорт.
4: Выбрать надежный китайский автомобиль можно с помощью нейросетей. Такой совет дает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По словам специалиста, искусственный интеллект проштудирует рейтинги удовлетворенности и опросы надежности в китайском сегменте интернета, найдет нужные публикации, переведет на русский и структурирует данные. Об этом пишет издание «Мотор».
3: Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
2: И где только таких берут?
1: В автоцентре на Гагарина. За автомобилем Хавейл только сюда. Выбери свой стильный и надежный Хавейл в автоцентре на Гагарина.
3: Автоцентр на Гагарина. Официальный дилер Хавейл.
4: Весна. И Нижний очнулся от сна. В ускоренном темпе. Строим ЖК. Новиков. Уютный наш дом. Чтобы комфортно жилось вам в нем. Квартиры под ключ. По невысокой цене. Даешь всем и каждому в нашей стране. Пишите скорее к себе домой. Звоните 424-9040.
5: ООО «Специализированный застройщик квадратный метр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
7: Время пришло. Подготовьте свой автомобиль к сезону в легковом сервисном центре «Автославия» на Ларина 18. ТО за 9900 рублей и удобный шиномонтаж за один заезд. Запись по телефону 469-4008. Доверьте свой автомобиль профессионалам «Автославии».
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. 16 мая в Южно-Сахалинске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к Году единства народов России. Основная тема – родное. В центре внимания – богатство и самобытность культурного наследия регионов нашей страны. Музеи расскажут, как судьба городов, областей и сел вплетена в единую летопись большой, многонациональной России. На официальном сайте акции museumnight.culture.ru уже опубликованы материалы об известных картинах и художниках, тесты, лекции и документальные фильмы. Там же можно в онлайн-формате совершить виртуальную прогулку по знаменитым музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если...

0: Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Дорожное радио.

0: Реклама. С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
1: Наш легкоатлет разбегается и заступил за черту. Но ничего, есть еще попытка.
2: На дороге второй попытки не будет. Пересекли двойную сплошную, выехали на встречную полосу. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Выезд на встречную полосу – серьезное нарушение, грозящее лишением прав.
3: Дорожное радио Нижний Новгород.
4: С вами не только в приемнике, но и в мобильном телефоне.
5: Скачивайте приложение «Дорожное радио» и слушайте любимые песни. «Дорожное радио». Вместе в пути. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы «Дорожного радио» в Нижнем Новгороде. 421-6404.
8: «Дорожное радио».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: В ходе учений НАТО отрабатывается захват Калининградской области. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов в интервью ТАСС. Дипломат подчеркнул, что Британия активно укрепляет контроль над ключевыми морскими путями в Северной Атлантике, привлекая к этому своих европейских партнеров, включая Норвегию.
5: Мир.
4: США атаковали в Ормузском проливе суда, идущие из Омана в Иран. Американские военные заявили, что вертолеты уничтожили два иранских военных катера в рамках операции «Свобода», которая призвана сопровождать вывод торговых судов из Персидского залива. Иранское агентство ТАСНИМ сообщило, что это были суда с гражданским грузом. В результате атаки США погибли минимум 5 человек. Администрация президента США Дональда Трампа начала готовиться к возможному проигрышу консерваторов на промежуточных выборах в Конгресс. Это утверждает «Вашингтон-Пост». Выборы пройдут в ноябре. Юристы Белого дома проводят закрытые брифинги для политических назначенцев. Сотрудникам объясняют, как правильно реагировать на запросы Конгресса в случае победы демократов.
5: Россия.
4: В соцсетях мошенника выдают несколько признаков. Внезапная просьба скинуть деньги, проголосовать по ссылке, передать код из СМС. Также на взломанный аккаунт собеседника указывает изменившаяся манера общения. Человек ставит смайлики, которые раньше никогда не использовал или всегда писал без пунктуационных ошибок и вдруг начал ставить запятые и делать опечатки. На это обращают внимание в МВД России.
5: Транспорт.
4: В США научили машину самой менять полосу движения по направлению взгляда водителя. Разработка Super Cruiser принадлежит компании General Motors. За вниманием человека за рулем следят камеры. Они улавливают определенную последовательность перемещения взгляда, и затем система переводит авто на соседнюю полосу. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 421-65-64. Код Нижнего Новгорода 831. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Большой друг больших машин. Автосервис «Большой кореец» Нижний Новгород. Все виды диагностики, обслуживания и ремонта внедорожников, кроссоверов и всех легковых автомобилей марок Kia, Hyundai и Genesis. Большой выбор запчастей в наличии. Большие профессионалы в ремзоне. Шоссе жиркомбината 8А. Телефон для записи 211-92-11. «Большой кореец». Больше, чем автосервис.
3: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите. Оформление автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru. Раздел «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
13: А давай, только шашлык еще возьмем.
12: А где самый вкусный?
13: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Нижний Новгород 105.4 FM. Вместе в пути. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Ольга Соколова, спонсор выпуска — сеть фирменных магазинов «Мир насосов» ИП «Малова» Светлана Владимировна.
0: Россия.
1: В мае Госдума планирует рассмотреть новые меры против кибермошенников. Среди них маркировка международных звонков и введение детских сим-карт. А также восстановление доступа к госуслугам только доверенными способами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что уже принято 11 федеральных законов, которые помогли снизить число киберпреступлений почти на 20%.
0: Образование.
1: В этом году в Нижегородской области единый государственный экзамен будут сдавать более 12,5 тысяч выпускников, а основной — свыше 34 тысяч девятиклассников. Как отметил глава Минобра Михаил Пучков, уже в следующий четверг для ребят организуют репетицию ЕГЭ. Она станет подготовкой перед стартом основной экзаменационной кампании. Испытание поможет оценить знания и придаст ребятам уверенности.
0: Парк отдыха.
1: Завтра Нижегородский парк «Швейцария» закроют на обработку от клещей. Эту процедуру проводят ежегодно для безопасности гостей. Администрация просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и напоминает, что в четверг парк вновь примет посетителей. Всего же противоклещевую обработку проведут в 10 зонах отдыха города. Так, сегодня для этой цели закрыли парк имени 1 мая и Светлоярский.
0: Транспорт.
1: С начала мая в Нижегородской области выросли тарифы на проезд школьников, студентов и льготников. Например, безлимитный льготный абонемент теперь стоит 960 рублей. Для учащихся школ такой же проездной обойдется в 1500 рублей. Студенты заплатят столько же, но для них действует скидка 50% на электронный кошелек. А вот записать отложенное пополнение по старой цене можно в мобильном приложении, терминалах метро, МФЦ или в офисах Ситикарт. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Мир насосов, мир насосов. Все решаются вопросы. Компания «Мир насосов» предлагает насосы марки «Юнипамп» для дома и дачи. Новейшие технологии для вашего комфорта. Насосы «Юнипамп» прослужат долго. Адреса магазинов на сайте мирнасосов.ру.
3: ИП «Малова» Светлана Владимировна. ОГРН ИП 310-524-601-100-048.
0: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно уложить багаж и почему не стоит ругаться с блондинками на мини-куперах. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Слышите? Это ювелирный шопинг в бриллиантах Якутии. Каждый месяц разыгрываем сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале. Природный бриллиант в 1 карат. ТРК «Небо», первый этаж. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
3: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Доска обрезная, доска половая, вагонка, блокхаус, имитация бруса. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки. Только любимая музыка.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам и австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Ну, раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияным водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах. Или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном.

0: Реклама.
1: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
2: И где только таких берут?
1: В автоцентре на Гагарина. За автомобилем Хавейл только сюда. Выбери свой стильный и надежный Хавейл в автоцентре на Гагарина.
3: Автоцентр на Гагарина. Официальный дилер Хавейл.
4: Хватит выбирать квартиру по картинкам. Запишитесь на эксклюзивный показ квартир в клубном доме резиденции и влюбитесь в панораму города. 418-07-48. Количество мест ограничено.
5: Застройщик ООО СЗ ЮНИК-НН. ИНН 183-117-18-64. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк.дом.рф». Подробности в офисе продаж.
6: Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте Раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов Раменского комбината в вашем городе.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04. Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

ты мой единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя,

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет,

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Дорожное радио представляет большое кино про большие машины.
5: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
6: Да жму я! На газ или на тормоз?
4: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+. Дорожное радио.

104FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 421-65-64. Код Нижнего Новгорода 831. Звоните. Всегда вам рады.

0: день. Здравствуйте.
1: Добрый день, Дорожное радио. Детское отделение поздравляет своего доктора с днем рождения. Мы желаем вам всех-всех благ, здоровья, быть всегда такой же обаятельной, красивой, счастья вам и всех-всех исполнений желаний ваших. Подарок для вас прозвучит песня в исполнении группы «Корни» с днем рождения, Вика. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: добрый день! Всегда вам рад!
1: Добрый день, Дорожное радио. Обращаюсь к вам с просьбой поздравить моего мужа с днем рождения. Пожелать ему здоровья, счастья и заказать песню у Барыкина «Букет». Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: день.
1: Добрый день, Дорожное радио.
2: Хотим поздравить с днем рождения нашу маму Светлану.
1: Желаем ей оставаться такой же красивой, доброй, самой лучшей.
2: Мы тебя очень сильно любим. Спасибо, Дорожное радио.

0: Реклама.
1: А мы сегодня писали сочинение. Какой он? Дом мечты. Я написал современный, экологичный, спортивный.
2: И мы в таком будем жить. Это ЖК «Сормово парк». Застройщик ООО «СЗ Генстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Когда важна надежность, выбирают корейские автомобили «Солярис». «Вагат». Доступны последние автомобили с гарантией 3 года от официального дилера. Легендарная надежность, корейское качество и проверенные десятилетиями технологии «Солярис».

0: сервис. До конца мая. Специальные условия покупки и выгоды по трейд-ин. Подробности акции в отделах продаж на Ларина 23Г, Родионова 203, Московское шоссе 294Г. Не оферта. Звони плюс 7 831 260. Агат. Покупай выгодно.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин «Керама Марацци». Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо». ИНН 7604283925.
2: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Паузвербанк. Осознанежлидерствовать. Проектная декларация на наш.рф.
4: Выходные. Время двойной выгоды в сервисном центре «Луидор» на Ларина. Для коммерческой техники минус 20% на работы в выходные и праздничные дни. Плюс сертификат на 20% на следующий заезд. Ждем вас на Ларина 12 и 18. Успейте записаться. 469-4004.
5: Империя кровли. Изготовление профнастила и металлочерепицы. Водосточные и доборные элементы кровли. Империя кровли. 212-40-80.
6: Весна. И Нижний очнулся от сна. В ускоренном темпе строим ЖК. Новиков. Уютный наш дом. Чтобы комфортно жилось вам в нем. Квартиры под ключ. По невысокой цене. Даешь всем и каждому в нашей стране. Новиков@nn.ru. Звоните 424-9040. ООО «Специализированный застройщик квадратный метр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Нижегородский НИИ радиотехники приглашает на работу инженерно-технических работников, производственных рабочих, работников медсанчасть и на собственную турбазу. Высокая заработная плата, дотации на питание, загородная база отдыха. Звоните 465-43-76.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04.
9: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 421-65-64. Код Нижнего Новгорода 831. Звоните. Всегда вам рады.

0: день всегда вам рад.
1: Добрый день, Дорожное радио. Я хочу поздравить с днем рождения свою подругу Байкову Раису. Краечка, я тебе желаю женского здоровья, счастья, благополучия, всего самого наилучшего. Твоя одноклассница, твоя подруга Клименко Раиса. И подарок песню «Женская дружба» в исполнении Лолиты Алены Апиной. Спасибо, Дорожное радио.

0: день.
1: Добрый день, Дорожное радио. Вчера было день рождения у моего мужа. Я хотела бы его поздравить с этим днем рождения и заказать ему песню «Муж любимый, дорогой, жена, дети».

0: Добрый день! Всегда вам рад!
1: Добрый день, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения Бомбину Валентину Геннадьевну. Будь всегда хорошей, будь всегда красивой, будь всегда веселой, славной, доброй, милой. Горем не встречайся и не будь унылой. Чаще улыбайся, словом, будь счастливой. Мама, спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Реклама.
1: Ваша жизнь, ваши правила. Беспроцентная рассрочка от застройщика до конца строительства на квартиры в клубном доме резиденция.
2: Застройщик ОСЗ ЮНИК-НН. Проектная декларация наш.дом.рф. Проектное финансирование АО «Банк Доноров». Предложение действует до 31 мая 2026 года. Дата последнего платежа 30 сентября 2026 года. Подробности в офисе продаж не являются публичной офертой.
3: Обновленный Хавейл Джолион богат на московском шоссе 294Т от 1 миллиона 849 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Нижнем Новгороде 22-30-44.
2: По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Проверь зрение выгодно в Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
6: «Ника Спринг».
7: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Всероссийская киберспортивная студенческая лига «Гигачат». Яркие противостояния по Counter-Strike 2, Dota 2, StarCraft 2 и Tekken 8. Финал 10-го сезона студенческих киберспортивных соревнований «ПОК Мещерский» 19 мая с 11.00. Вход свободный. 16+.
9: Транснефть «Верхняя Волга». Мы транспортируем нефть и нефтепродукты. Примем на работу персонал рабочих профессий в город Кстово. Предлагаем стабильную заработную плату, расширенный соцпакет и корпоративную пенсию. Звоните по телефону в Кстово 524-31. 524-31. Работа в «Транснефть «Верхняя Волга». Твои возможности.
10: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
11: С 1 по 11 мая «Луидор» открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж «Луидор».
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404.
13: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 421-6564. Код Нижнего Новгорода 831. Звоните. Всегда вам рады.
14: Добрый день, Дорожное радио. Хочу передать привет своему супругу и всем своим родным. Город Богород. Спасибо большое. Всего доброго.

0: Добрый день. Звоните еще.
1: Добрый день, Дорожное радио. Хочу поздравить через вашу программу своего зятя. Пожелать ему здоровья, счастья, семейного благополучия, чтобы дети, внуки и все родные уважали, любили его. Прошу исполнить ему песню «Любовь из Пензы». Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Дорожное радио представляет.
11: Яркое приключение для всей семьи.
12: Я покажу тебе мир.
13: Обалдеть!
11: Большое кино про большие машины.
14: Грузовики, за работу!
11: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
10: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 421-65-64. Код Нижнего Новгорода 831. Звоните. Всегда вам рады.
15: Добрый день, любимое дорожное радио. Сегодня мы хотим поздравить дочку, племянницу, сестренку Морозову Екатерину с днем рождения. Пожелать ей здоровья, счастья, удачи, любви. Пусть она остается такой же милой, нежной и красивой. Также желаем всем работникам дорожного радио здоровья, счастья, удачи, любви. И весеннего солнечного настроения. Спасибо, дорожное радио.

0: радио. Нижний Новгород 105.4 FM. Вместе в пути. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Ольга Соколова, спонсор выпуска — сеть фирменных магазинов «Мир насосов» ИП Малова Светлана Владимировна.
0: Нижний Новгород.
1: Нижегородцев предупредили о возможных сбоях мобильного интернета и банковских сервисов. Доступ к сети могут временно ограничить для обеспечения безопасности. Это связано с праздничными мероприятиями в преддверии Дня Победы. Операторы связи и банки уже рассылают предупреждения о перебоях. Так, возможны проблемы с оплатой покупок, доступом к онлайн-приложениям и отправкой СМС. Жителям советуют пользоваться Wi-Fi и держать при себе наличные.
0: Здравоохранение.
1: В Нижнем Новгороде испытывают новую российскую вакцину от менингокока. Препарат разработан учеными из Санкт-Петербурга и производится в России. Вакцина защищает сразу от 5 видов инфекции. Испытания проводит Нижегородский центр борьбы со СПИД. И ожидается, что в оборот препарат поступит уже в следующем году. Напомним, менингокок – это опасная бактерия. Она поражает оболочки мозга и вызывает заражение крови. В группе риска – дети и подростки. Сегодня ночью нижегородцы увидят яркий звездопад. Он называется «Майские аквариды». Это метеорный поток, вызванный кометой Галлея. Отмечается, что лучшее время для наблюдения – с 2 до 4 часов утра. В этот период количество падающих звезд может достигать 40 в час. Метеоры отличаются ярким белым цветом, и их можно будет наблюдать невооруженным глазом.
0: Транспорт.
1: В нашей стране с начала месяца начали действовать новые правила на автозаправках. Теперь водителям придется заранее оплачивать бензин. При этом наличные принимают только через отдельные кассы и по предоплате, а оформление чека стало обязательным условием для начала заправки. Кроме того, на АЗС усилили меры безопасности. Теперь водителям запрещено пользоваться мобильными рядом с колонками. Их просят глушить двигатель и ставить машину на ручной тормоз. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Мир насосов, мир насосов. Все решаются вопросы. Компания «Мир насосов» предлагает насосы марки «Юнипамп» для дома и дачи. Новейшие технологии для вашего комфорта. Насосы «Юнипамп» прослужат долго. Адреса магазинов на сайте мирнасосов.ру.
2: ИП Малова Светлана Владимировна. ОГРН ИП 310-524-601-100-048.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Вместе, вместе в пути, вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное, дорожное.
1: Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
2: И где только таких берут?
1: В автоцентре на Гагарина. За автомобилем Хавейл только сюда. Выбери свой стильный и надежный Хавейл в автоцентре на Гагарина.
3: Автоцентр на Гагарина. Официальный дилер Хавейл.
4: Хватит выбирать квартиру по картинкам. Запишитесь на эксклюзивный показ квартир в клубном доме резиденции и влюбитесь в панораму города. 418-07-48. Количество мест ограничено.
5: Застройщик ООО СЗ Юника НН. ИНН 183-117-18-64. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк Дом.рф». Подробности в офисе продаж.
6: Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте Раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов Раменского комбината в вашем городе.
7: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
8: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек. Это не трата. Это страховка жизни. Не рискуй. Бери в ордер.
9: Все пропало. Клиент не пьет. Но на халяву пьют даже язвенники и трезвенники. А он за рулем.
10: Алкоголь и руль несовместимы. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Даже небольшое количество алкоголя в крови недопустимо при управлении транспортным средством.
11: Дорожное радио Нижний Новгород.
12: С вами не только в приемнике, но и в мобильном.

телефоне. Скачивайте приложение «Дорожное радио» и слушайте любимые песни. «Дорожное радио». Вместе в пути. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android. Для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы «Дорожного радио» в Нижнем Новгороде. 421-64-04. «Дорожное радио».

0: Реклама. Большой друг больших машин. Автосервис «Большой кореец» Нижний Новгород. Все виды диагностики, обслуживания и ремонта внедорожников, кроссоверов и всех легковых автомобилей марок Kia, Hyundai и Genesis. Большой выбор запчастей в наличии. Большие профессионалы в ремзоне. Шоссе жиркомбината 8А. Телефон для записи 211-92-11. «Большой кореец». Больше, чем автосервис.
1: Слышите? Это ювелирный шопинг в бриллиантах Якутии. Каждый месяц разыгрываем сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале. Природный бриллиант в 1 карат. ТРК «Небо», первый этаж. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Транснефть «Верхняя Волга». Мы транспортируем нефть и нефтепродукты. Примем на работу персонал рабочих профессий в город Кстово. Предлагаем стабильную заработную плату, расширенный соцпакет и корпоративную пенсию. Звоните по телефону в Кстово 5-24-31. 5-24-31. Работа в «Транснефть Верхняя Волга» – твои возможности.
3: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Дорожное радио представляет.
5: Большое кино про большие машины.
6: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
7: Да жму я!
6: На газ или на тормоз?
5: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио. Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, сколько дней продолжается автомобильное путешествие «Белое море» и какая электричка прибавит туристам мобильности на Кавминводах. Путешествие с удовольствием начнется уже спустя несколько песен.
1: Реклама. Всероссийская киберспортивная студенческая лига «Гигачат». Яркие противостояния по Counter-Strike 2, Dota 2, StarCraft 2 и Tekken 8. Финал 10-го сезона студенческих киберспортивных соревнований «ФОК Мещерский».

0: Керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин Керама Марацци, Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо». ИНН 76-04-28-39-25.
1: Нижегородский НИИ радиотехники приглашает на работу инженерно-технических работников, производственных рабочих, работников медсанчасть и на собственную турбазу. Высокая заработная плата, дотации на питание, загородная база отдыха. Звоните 465-43-76.
2: Мама, я придумала стишок. Самое классное в машине место – это детское автокресло.
3: Не только классное, но еще очень удобное. А главное – безопасное.
1: ГИБДД Нижегородской области напоминает. Обязательно используйте детское автокресло.
2: Берегите самое важное.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Задраить люки.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности «Нам по пути» вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько дней продолжается автомобильное путешествие «Белое море» и какая электричка прибавит туристам мобильности на Кавминводах.
6: Поехали!
5: Проект «Серебряное ожерелье России», объединяющий регионы северо-запада страны, предлагает новинку любителям автопутешествий. В апреле на портале путешествуем.рф появился автомобильный маршрут «Белое море». 8-дневный тур по Архангельской области. Начинается поездка с 2-дневного знакомства с Архангельском, завершается в Онеге, проходит через Северодвинск, живописные деревни и села, а также национальный парк Онежское Поморье. Путешественников ждут музеи и производства, экотропы и православные храмы. Программа многогранная. Осталось заправить свой автомобиль и в дорогу. Кстати, заправляться на АЗС больших сетей не только надежнее, но и выгоднее. Например, на станциях «Газпромнефть» за каждый литр начисляют бонусы на карту лояльности «Нам по пути». Больше поездок – больше бонусов.
7: Рельсы-шпалы.
5: Гостили мы как-то с друзьями на Кавказских минеральных водах, и очень помогла нам электричка «Кисловодск-Железноводск». Жили мы в Пятигорске и, воспользовавшись пригородным поездом, с легкостью добрались до Кисловодска, где попробовали несколько видов минералок и прогулялись по местному национальному парку. В этом сезоне электричка «Кисловодск-Железноводск» снова в строю. Ее запустили с 1 мая. Маршрут удобный. Остановки в Ессентуках, Пятигорске, Иноземцеве и на других станциях. Это позволяет за небольшой промежуток времени побывать сразу в нескольких городах-курортах Кавказских минеральных вод.
8: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 421-65-64. Код Нижнего Новгорода 831. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Ваша жизнь, ваши правила. Беспроцентная рассрочка от застройщика до конца строительства на квартиры в клубном доме резиденция.
2: Застройщик ООО СЗ «Юникайнен». Проектная декларация наш.дом.рф. Проектное финансирование АО «Банк Дом.РФ». Предложение действует до 31 мая 2026 года. Дата последнего платежа 30 сентября 2026 года. Подробности в офисе продаж не являются публичной офертой.
3: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Фанера, ОСБ, ДСП, ДВП, МДФ. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
4: Транснефть Верхняя Волга. Мы транспортируем нефть и нефтепродукты. Примем на работу персонал рабочих профессий в город Кстово. Предлагаем стабильную заработную плату, расширенный соцпакет и корпоративную пенсию. Звоните по телефону в Кстово 5-24-31. 5-24-31. Работа в Транснефть Верхняя Волга. Твои возможности.
5: Добро пожаловать в КМ Гагарин Парк. Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцария через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ Гагарин Парк. Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04. Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней.

0: Авторадио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Мы продолжаем рассказывать о городах, в которых прошлое встречается с будущим, а мечты становятся реальностью. Сегодня отправляемся в Амурскую область, в Свободный. У города удивительная судьба. Был основан в царские времена, пережил забвение в 90-е и расцвел в 2000-х. Сегодня здесь вырос новый современный газохимический кластер, один из самых больших в мире. Два завода-гиганта «Газпрома» и «Сибура» построены на ТОР «Амурская» по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Один завод выделяет ценные компоненты из природного газа, а второй превращает их в полимеры – полиэтилен и полипропилен. И все по зеленым технологиям. Миллионы тонн продукции пойдут не только на внутренний рынок, но и в страны Азии. Масштаб впечатляет. Амурский газоперерабатывающий завод уже работает. Амурский газохимический комплекс готов на 90%. Запуск в августе этого года. Только представьте, в строительстве было занято 30 тысяч работников, а после запуска нужны тысячи специалистов, инженеров, механиков, энергетиков, технологов, химиков. Вакансии открыты для всех, кто готов связать свою жизнь с Дальним Востоком. Для новых работников предусмотрено жилье, служебная квартира или компенсация аренды. Супругам работников помогают с трудоустройством. Детей устраивают в детские сады и школы. Особая ставка на молодежь. Предприятия плотно сотрудничают с Амурским техническим колледжем и ведущими университетами. Студенты со всей России приезжают в Свободный на практику, и почти 70% из них получают предложение о работе. «Свободный» — это история о том, как город обретает второе дыхание и становится витриной дальневосточных мегапроектов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5 канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если...

0: инструкции. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Дорожное радио представляет яркое приключение для всей семьи.
3: Я покажу тебе мир.
4: Обалдеть!
2: Большое кино про большие машины.
5: Грузовики, за работу!
2: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Нижний Новгород, 105.4 FM. Вместе в пути. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Ольга Соколова. Спонсор выпуска — сеть фирменных магазинов «Мир насосов» ИП «Малова» Светлана Владимировна.
0: Россия.
1: Федеральная антимонопольная служба согласовала снижение цен на 4 оригинальных лекарства. Все они входят в перечень жизненно необходимых. Среди них противоопухолевое средство, препарат от анемии, иммунодепрессанты и лекарства против туберкулеза. Причем стоимость последнего стала ниже более чем на 90%. В ведомстве отметили, что пересмотр цен повысит доступность лечения. При этом лекарства будут предоставляться бесплатно по программе госгарантий. В России перед Днем Победы активизировались мошенники. Они рассылают вредоносные файлы под видом праздничных открыток, которые якобы приходят от имени губернаторов или президента. В поздравлении находится вирус, который может украсть пароли, данные банковских карт и другую личную информацию. Поэтому эксперты призывают не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей и не открывать подозрительные файлы.
0: Дороги.
1: Нижегородский Минград утвердил проект планировки восточного обхода. Работы пройдут в деревне Никольская в Кстовском районе. Проект разделен на 3 этапа. Первый предусматривает модернизацию дороги в границах самой деревни. Второй – реконструкцию трассы на набережной Гремного канала. А третий – строительство участка с двухуровневой развязкой над трассой Нижний Новгород-Кстово. Также для удобства местных жителей обещают установить шумозащитные экраны и организовать очистку ливневых стоков. Планируется, что новая дорога разгрузит существующие магистрали. В аэропорту Нижнего Новгорода частично сняли ограничения. Как сообщает в Росавиации, воздушная гавань начала принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами. Напомним, аэропорт закрыли сегодня ночью из-за угрозы атаки беспилотников. Задержаны не менее 7 самолетов, еще один рейс отменили. Пассажирам рекомендуют следить за статусом вылетов на онлайн-табло аэропорта. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Мир насосов, мир насосов. Все решаются вопросы. Компания «Мир насосов» предлагает насосы марки «Юнипамп» для дома и дачи. Новейшие технологии для вашего комфорта. Насосы «Юнипамп» прослужат долго. Адреса магазинов на сайте мирнасосов.ру.
2: ИП «Малова» Светлана Владимировна. ОГРН ИП 310-524-601-100-048.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, кто из артистов сегодня празднует день рождения. А также узнаем, как певице Алсу удается достигать своих целей. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Реклама.
2: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
3: И где только таких берут?
2: В автоцентре на Гагарина. За автомобилем Хавейл только сюда. Выбери свой стильный и надежный Хавейл в автоцентре на Гагарина.
4: Автоцентр на Гагарина. Официальный дилер Хавейл.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
4: Музыкальные новости.
5: Сегодня день рождения отмечает певица Ирина Салтыкова. С детства она была очень разносторонней. Занималась художественной гимнастикой и даже получила специальный секретарь-машинист. Однако судьба распорядилась иначе. В 22 года Ирина стала солисткой группы «Мираж». Она вскоре начала сольную карьеру и уверенно закрепилась на эстраде. Ее хиты «Серые глаза», «Голубые глазки», «Бай-бай», «Солнечный друг» и многие другие звучали буквально повсюду и стали настоящими символами 90-х. В 2000 году артистку пригласили в кино. Она сыграла девушку главного героя в культовом фильме «Брат 2». Позже Ирина Салтыкова продолжила сниматься и в других проектах, успешно совмещая музыку

0: мы желаем Ирине долгих лет жизни и творческих успехов.
1: Звезды за сценой.
0: Певица Алсу поделилась в социальных сетях своими размышлениями о том, что любая цель требует действий. Артистка подчеркнула: любое достижение – не случайность. Это режим, дисциплина и выбор в пользу себя каждый день, даже когда не хочется. Она призналась, что в ее жизни были разные моменты. Это и страх, боль, и сомнения, когда хотелось опустить руки. Однако певица не позволяла себе оставаться в бездействии. Всю энергию она направляла в развитие. Спорт, новые навыки, работу над собой и движение вперед. Слова бездействия – это иллюзия и самообман, отметила Алсу. Ее путь это подтверждает. Артистка с детства на сцене, а уже в 16 лет выпустила хит «Зимний сон», который остается любимым у слушателей до сих пор.

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Слышите? Это ювелирный шопинг в бриллиантах Якутии. Каждый месяц разыгрываем сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале. Природный бриллиант в 1 карат. ТРК «Небо», первый этаж. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Обновленный Хавейл Джолион «Вагат» на Московском шоссе 294Т. От 1 миллиона 849 тысяч рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Нижнем Новгороде. 22-30-44. Модель на продажу новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. Предложение ограничено. Недействительно до 31 мая 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно.
1: Хватит выбирать квартиру по картинкам. Запишитесь на эксклюзивный показ квартир в клубном доме резиденции и влюбитесь в панораму города. 418-07-48. Количество мест ограничено. Застройщик ООО СЗ Юника НН. ИНН 183-117-18-64. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк Дом.рф». Подробности в офисе продаж.
4: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Магистральная 137Б.
3: Агат. Продавай выгодно.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай, только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дорожное радио представляет
11: истории легендарных подвига, основанная на реальных событиях.
12: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
11: Добронравов, Шукшина, Быстров.
13: Нам проводник нужен.
11: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

мои распахнутся ресницы. Радостно утро, в глазах заискрится.

радио. Нижний Новгород 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой.

0: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Кирпич, пеноблоки, тротуарная плитка, цемент, смеси. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
1: Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов раменского комбината в вашем городе.
2: Транснефть Верхняя Волга. Мы транспортируем нефть и нефтепродукты. Примем на работу персонал рабочих профессий в город Кстово. Предлагаем стабильную заработную плату, расширенный соцпакет и корпоративную пенсию. Звоните по телефону в Кстово 5-24-31. 5-24-31. Работа в Транснефть Верхняя Волга. Твои возможности.
3: Дорожное радио Нижний Новгород.
4: С вами не только в приемнике, но и в мобильном телефоне. Скачивайте приложение «Дорожное радио» и слушайте любимые песни. «Дорожное радио». Вместе в пути. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
4: Ространснадзор усилил контроль за соблюдением прав пассажиров в аэропортах, где вводятся ограничения на полеты. Инспекторы проверяют работу авиакомпаний и аэропортовых служб. Минтранс и Федеральное агентство воздушного транспорта также следят за обстановкой на фоне введения временных ограничений в воздушном пространстве. Ранее из-за беспилотной опасности вылеты и прилеты самолетов приостанавливались в воздушных гаванях 15 российских городов, в том числе Волгограда, Казани, Самары, Уфы, Перми и Челябинска, а также всех аэропортов столичного авиаузла. Позже ряд воздушных гаваней возобновил работу. Президент Владимир Путин поручил правительству обновить образовательные стандарты с учетом внедрения искусственного интеллекта. Изменения коснутся как высшего, так и среднего профессионального образования. В обновленных программах власти планируют сделать акцент на междисциплинарной подготовке специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук. Также правительство займется профориентацией школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже в школе. В Москве сняли временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщили в Минцифры. Операторы восстановили доступ к сайтам и сервисам. Агентство РИА Новости обратило внимание, что часть жителей столкнулась со сложностями при отправке СМС. Также сообщалось о перебоях в работе приложений такси, сервисов из белого списка и так далее. Мобильные компании ранее рассылали уведомления о возможных ограничениях в работе мобильной сети в период с 5 по 9 мая в столичном регионе и Санкт-Петербурге в рамках обеспечения безопасности. Россия и Белоруссия договорились создать единый реестр задолженности перевозчиков. Такое решение принято на первом заседании профильной двусторонней комиссии в Минске. Новый реестр позволит контрольно-надзорным органам обеих стран отслеживать долги транспортных компаний. Помимо этого, Москва и Минск синхронизируют правила перевозки опасных грузов и разрешат использовать российские автоцистерны для продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
2: Транспорт.
4: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практически экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании содержатся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 421-65-64. Код Нижнего Новгорода 831. Звоните. Всегда вам рады. Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
1: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
2: Уже слышала? Старт.

0: Платная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
2: Нижегородский НИИ радиотехники приглашает на работу инженерно-технических работников, производственных рабочих, работников медсанчасть и на собственную турбазу. Высокая заработная плата, дотации на питание, загородная база отдыха. Звоните 465-43-76.
3: Ваша жизнь, ваши правила. Беспроцентная рассрочка от застройщика до конца строительства на квартиры в клубном доме «Резиденция».
4: Застройщик ОСЗ «Юника НН». Проектная декларация на наш.дом.рф. Проектное финансирование АО «Банк Дом РФ». Предложение действует до 31 мая 2026 года. Дата последнего платежа 30 сентября 2026 года. Подробности в офисе продаж не являются публичной офертой.
5: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет,

0: инструкции. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
1: Дорожное радио представляет большое кино про большие машины.
2: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
3: Да жму я!
2: На газ или на тормоз?
1: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+. Дорожное радио.

0: FM. Вместе в пути. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Ольга Соколова. Спонсор выпуска — сеть фирменных магазинов «Мир насосов» ИП «Малова» Светлана Владимировна.
0: Мир.
1: Европейская комиссия объявила о запуске альянса ЕС и Украины по беспилотникам. Планируется, что он объединит производителей, разработчиков и пользователей из стран Евросоюза и Украины для создания полного комплекса средств в области дронов и борьбы с ними. Отмечается, что уже принимают заявки от желающих стать учредителями альянса. При этом требуются компании с опытом в сфере военных беспилотников.
0: Благоустройство.
1: До конца мая в Нижнем Новгороде высадят более 450 деревьев и почти столько же кустарников. Как сообщил мэр Юрий Шалабаев, зеленые насаждения появятся в разных районах города. Подрядчики посадят рябины, клены, липы, туи и другие растения. Так, в Большом сквере на площади Минина уже растут новые клены. Также деревья высадили на площади Маркина. Специалисты будут следить за состоянием саженцев и ухаживать за ними.
0: Транспорт.
1: В Нижнем Новгороде на маршруте Э11 начнет работу новый электробус. Он выйдет на линию в ближайший четверг. Пассажиров будет обслуживать новая модель ПАЗ. Она дополнит уже курсирующие электробусы ЛиАЗ. Машина рассчитана на 77 пассажиров, из них 25 мест сидячие. Также в салоне есть площадка для маломобильных граждан и детских колясок. Планируется, что появление нового электробуса позволит увеличить время работы маршрута Э11.
0: Дороги.
1: В Нижегородской области отремонтируют дороги к мемориалам Великой Отечественной войны. Всего приведут в порядок 90 километров трасс. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Так, в Богородском округе обновят более 20 километров. Там находится Горьковский оборонительный рубеж. Ремонт также проведут еще в 7 округах и в Чкаловске. Добавим, большинство объектов планируют сдать к осени. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Мир насосов, мир насосов. Все решаются вопросы. Компания «Мир насосов» предлагает насосы марки «Юнипамп» для дома и дачи. Новейшие технологии для вашего комфорта. Насосы «Юнипамп» прослужат долго. Адреса магазинов на сайте мирнасосов.ру.
3: ИП «Малова» Светлана Владимировна. ОГРН ИП 310-524-601-100-048.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
2: И где только таких берут?
1: В автоцентре на Гагарина. За автомобилем Хавейл только сюда. Выбери свой стильный и надежный Хавейл в автоцентре на Гагарина.
3: Автоцентр на Гагарина. Официальный дилер Хавейл.
4: Когда важна надежность, выбирают корейские автомобили Солярис. Вагат. Доступны последние автомобили с гарантией 3 года от официального дилера. Легендарная надежность, корейское качество и проверенные десятилетиями технологии Солярис. До конца мая. Специальные условия покупки и выгоды по трейд-ин. Подробности акции в отделах продаж на Ларина 23Г, Родионова 203, Московское шоссе 294Г. Не оферта. Звони плюс 7 831 26 0.
5: Агат. Покупай выгодно.

0: Перцена.
1: Победитель в номинации «Лучшее архитектурное решение» в 2025 году. ЖК бизнес-класса «Дом на набережной». УОС из-за «Дом на набережной». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Всероссийская киберспортивная студенческая лига «Гигачат». Яркие противостояния по Counter-Strike 2, Dota 2, StarCraft 2 и Tekken 8. Финал 10-го сезона студенческих киберспортивных соревнований «ФОК Мещерский» 19 мая с 11.00. Вход свободный. 16+.
3: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамо-Маратци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса». Фирменный магазин «Керамо-Маратци». Ашерская, 14. ООО «Керамо-Золотое кольцо». ИНН 7604-28-39-25.
4: Большой друг больших машин. Автосервис «Большой кореец» Нижний Новгород. Все виды диагностики, обслуживания и ремонта внедорожников, кроссоверов и всех легковых автомобилей марок Kia, Hyundai и Genesis. Большой выбор запчастей в наличии. Большие профессионалы в ремзоне. Шоссе жиркомбината 8А. Телефон для записи 211-92-11. Большой кореец. Больше, чем автосервис.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: эго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
5: О главном.
4: Государственная дума планирует принять вторую часть законов против телефонных и интернет-мошенников уже в мае. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые меры включат три ключевых новшества. Во-первых, все международные звонки получат специальную маркировку, то есть абонент будет видеть, что звонят из-за границы. Во-вторых, планируется ввести специальные детские сим-карты. А в-третьих, восстановление доступа к аккаунту на госуслугах можно будет проводить только доверенными способами. Президент России Владимир Путин отметил, что автопром проходит непростые времена. Такое замечание глава государства сделал в ходе встречи с директором КАМАЗа Сергеем Кагугиным. По словам Владимира Путина, камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. Сергей Кагугин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, начатая еще до 2022 года. Участники встречи в том числе обсуждали новое семейство грузовиков КАМАЗа К5. Волгоградская мэрия ввела дополнительные меры безопасности на время празднования Дня Победы. 7, 8 и 9 мая жителям и гостям города будет запрещено приходить на массовые мероприятия с домашними животными, крупными сумками или рюкзаками, а также с детскими колясками. Ограничения коснутся аудиовизуальной инсталляции на Мамаевом кургане, всероссийской акции «Вахта памяти», гала-концерта на центральной набережной Волгограда и так далее. Великобритания расширила санкции против России и других стран. Всего под ограничения попали 35 человек и организаций. Из них 18 добавлены в имеющие отношение к России санкционный список, еще 17 в глобальный режим по нелегальной миграции. Это первые в мире профильные санкционные меры, запущенные Великобританией в прошлом году именно против организаторов нелегальной миграции. Как передает агентство РБК, в черном списке оказался ряд компаний из Китая, Таиланда и Камеруна. Их активы в Соединенном Королевстве заморозят. Российские железные дороги выставили на аукцион право аренды комнат отдыха на вокзалах. Арендатор сможет оказывать гостиничные услуги пассажирам в течение 5 лет на железнодорожных узлах 60 с лишним городов страны, в том числе в Москве. Эта продажа прав аренды – часть большой программы РЖД по избавлению от непрофильных активов. Параллельно компания РЖД продает ряд крупных активов, таких как комплексы зданий Рижского вокзала, депо Лихобора и окружные в столице, площади Небоскреба в Москва-Сити.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
1: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
2: Обновленный Хавейл Джолион богат на московском шоссе 294Д от 1 миллиона 849 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Нижнем Новгороде 22-30-44.
3: По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года.
4: Агат. Покупай выгодно. Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Сбербанк». «Осознание лидерства». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: «Империя кровли». Изготовление профнастила и металлочерепицы. Водосточные и топорные элементы кровли. «Империя кровли». 212-40-80.
7: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Ларина 23Г.
4: Агат. Продавай выгодно.
1: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04. Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
2: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
11: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
12: От Вернер?
11: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
12: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
11: Чижик. 100% гарантия качества.
13: Чижик.
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
16: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
1: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
0: Выходные. Время двойной выгоды в сервисном центре «Луидор» на Ларина. Для коммерческой техники минус 20% на работы в выходные.

0: только в разрешенных местах. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Нарушение правил может привести к непоправимым последствиям.
1: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04. Дорожное радио.

0: В окружении или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
2: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на

0: Перцена.
1: Победитель в номинации «Лучшее архитектурное решение» в 2025 году. ЖК бизнес-класса «Дом на набережной». УСЗ «Дом на набережной». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Дорожное радио представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. 16 мая в Южно-Сахалинске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к году единства народов России. Основная тема – родное. В центре внимания – богатство и самобытность культурного наследия регионов нашей страны. Музеи расскажут, как судьба городов, областей и сел вплетена в единую летопись большой, многонациональной России. На официальном сайте акции museumnight.culture.ru уже опубликованы материалы об известных картинах и художниках, тесты, лекции и документальные фильмы. Там же можно в онлайн-формате совершить виртуальную прогулку по знаменитым музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
17: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
18: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
19: Подконтрольная вам деревня. Действуют подпольщики.
18: Добронравов, Шукшина, Быстров.
20: Нам проводник нужен.
18: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Нижний Новгород, 105.4 FM. Вместе в пути. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Ольга Соколова, спонсор выпуска — сеть фирменных магазинов «Мир насосов» ИП «Малова» Светлана Владимировна.
0: О главном.
1: В Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации. Это произошло после массовой атаки беспилотников. В Следственном комитете сообщили, что по региону применили крылатые ракеты и не менее 8 дронов. В результате двое мирных жителей погибли, еще 32 человека пострадали. Среди них один ребенок. Основной удар пришелся на гражданскую инфраструктуру. Повреждены почти 30 многоквартирных домов, где живут 8,5 тысяч человек. Для тех, кто нуждается в жилье, развернуты пункты временного размещения.
0: Нижегородская область.
1: В нашем регионе заметно сократилось количество выданных кредитов по семейной ипотеке. По сравнению с началом года показатели снизились примерно в два раза. Спрос уменьшился после корректировки условий программы. Напомним, с февраля вступило в силу правило «одна семья, одна льготная ипотека». Также с апреля банки перестали учитывать неофициальные выплаты. Теперь платежеспособность клиентов рассчитывается только на основании подтвержденных доходов.
0: Образование.
1: В нижегородских школах начали обучать защите от телефонных мошенников. Образовательную инициативу «Цифровой ликбез» запустили в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Обучение построено в формате игры. В ее рамках детям рассказывают о схемах обмана и помогают выработать осознанную реакцию на подозрительные звонки. Материалы получили одобрение специалистов и рекомендованы для семейного просмотра, а для учителей разработаны специальные пособия.
0: Транспорт.
1: Ко Дню Победы скоростную ласточку между Нижним Новгородом и Москвой сделают вдвое длиннее. Так, в Нижний Новгород 10-вагонный состав прибудет глубокой ночью 9 мая. В столицу он вернется утром 11 числа. При этом пассажиры «Ласточки» смогут протестировать сервис, который позволяет подтвердить личность по биометрии. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Мир насосов, мир насосов. Все решаются вопросы. Компания «Мир насосов» предлагает насосы марки «Юнипамп» для дома и дачи. Новейшие технологии для вашего комфорта. Насосы «Юнипамп» прослужат долго. Адреса магазинов на сайте мирнасосов.ру.
3: ИП «Малова» Светлана Владимировна. ОГРН ИП 310-524-601-100-048.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Время пришло. Подготовьте свой автомобиль к сезону в легковом сервисном центре «Автославия» на Ларина 18. ТО за 9900 рублей и удобный шиномонтаж за один заезд. Запись по телефону 469-4008. Доверьте свой автомобиль профессионалам «Автославии».
1: А мы сегодня писали сочинение. Какой он? Дом мечты. Я написал современный.

0: точно заметят.
1: Быть заметным на дороге – дело безопасности. Быть заметным в жизни – дело вкуса. ГИБДД Нижегородской области напоминает. Не забывайте о светоотражающих элементах на одежде и аксессуарах.
2: Дорожное радио «Нижний Новгород». С вами не только в приемнике, но и в мобильном телефоне. Скачивайте приложение «Дорожное радио» и слушайте любимые песни. Дорожное радио. Вместе в пути. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android. Для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
5: О главном.
4: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практический экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании содержатся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Чуваши ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Как сообщил глава региона Олег Николаев, после атак беспилотников 2 человека погибли, еще 32 пострадали. Большинство раненых получили медицинскую помощь и уже вернулись домой. Повреждены были около 30 многоквартирных домов в Чебоксарах. Для жителей открыты пункты временного размещения, где можно получить питание и помощь. Школы и техникумы Чуваши 5 мая были переведены на дистанционное обучение. Движение общественного транспорта в Чебоксарах приостанавливали. Президент России Владимир Путин отметил, что автопром проходит непростые времена. Такое замечание глава государства сделал в ходе встречи с директором КАМАЗа Сергеем Кагугиным. По словам Владимира Путина, камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. Сергей Кагугин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, начатая еще до 2022 года. Разрешить пересдавать ЕГЭ по всем предметам. С такой инициативой выступила одна из думских фракций. По мнению законодателей, новшество снизит стресс у школьников и позволит им получить более объективные оценки. Как отмечает парламентская газета, речь идет о возможности пересдавать два и более предметов в год сдачи единого госэкзамена. Напомню, что действующие правила позволяют пересдать только один экзамен. Результат второй попытки засчитывается как окончательный, даже если он оказался ниже первого.
3: Транспорт.
4: Утвержден новый национальный стандарт для искусственного интеллекта в автомобилях. Речь идет о регулировании одной из сфер возможного применения нейросетей для контроля выбросов вредных веществ. Согласно принятому Росстандартам документу, система должна анализировать данные с датчиков автомобиля в реальном времени. Если ИИ фиксирует превышение норм выбросов, то он должен оповестить водителя и передать данные операторам автопарка, чтобы те могли вовремя отправить машину на техобслуживание. Документ вступит в силу 15 июня в качестве предварительного национального стандарта.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Он такой стильный, надежный, такой красавец.
2: И где только таких берут?
1: В автоцентре на Гагарина. За автомобилем Хавейл только сюда. Выбери свой стильный и надежный Хавейл в автоцентре на Гагарина.
3: Автоцентр на Гагарина. Официальный дилер Хавейл.
4: Империя кровли. Изготовление профнастила и металлочерепицы. Водосточные и доборные элементы кровли. Империя кровли. 212-40-80.
5: Живите там, где хорошо. В КМ Печорский. В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в Каркас Монолит 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Паусбербанк. ОСЗ Нижнелидерство. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса». Фирменный магазин «Керама Марацци», Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо». ИНН 7604-28-39-25.
8: Весна. И Нижний очнулся от сна. В ускоренном темпе строим ЖК. Новиков. Уютный наш дом. Чтобы комфортно жилось вам в нем. Квартиры под ключ, по невысокой цене, даешь всем и каждому в нашей стране. Спешите скорее к себе домой. Звоните 424-9040.
9: ООО «Специализированный застройщик квадратный метр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Авторадио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край. Всего в 4 километрах от границы с Китаем работает уникальное предприятие. Группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» построила здесь первый в России и крупнейший в Евразии специализированный зерновой терминал. Его мощность впечатляет. Перевалка до 8 миллионов тонн зерна в год. Единовременное хранение до 80 тысяч тонн. Проект реализован на территории опережающего развития по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, что ускорило запуск и позволило создать современную инфраструктуру экспортного коридора. Но главное здесь – это люди. Сегодня на терминале создано более 500 рабочих мест. От административного персонала до специалистов железнодорожной службы, элеваторного комплекса и участка по работе с контейнерами. Предприятие предлагает достойную зарплату, проживание и проезд до работы. Сейчас в активном найме около 10 вакансий. Требуются электромонтеры и составители поездов. А всего терминалу нужно больше 200 специалистов. Предприятие делает ставку на профессионалов и талантливую молодежь. Здесь можно расти, учиться и строить карьеру. Работа на уникальном приграничном терминале – это шанс стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ААНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска» модель за 2025 год.
7: «В ленте».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
10: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
11: Это история нашей семьи.
10: На 5-м канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион.Рус».
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Дорожное радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Когда важна надежность, выбирают корейские автомобили «Солярис». «Вагат». Доступны последние автомобили с гарантией 3 года от официального дилера. Легендарная надежность. Корейское качество и проверенные десятилетиями технологии «Солярис». До конца мая. Специальные условия покупки и выгоды по трейд-ин. Подробности акции в отделах продаж на Ларина 23Г, Родионова 203, Московское шоссе 294Г.

0: Работников в медсанчасть и на собственную турбазу. Высокая заработная плата, дотации на питание, загородная база отдыха. Звоните 465-43-76.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Хватит выбирать квартиру по картинкам. Запишитесь на эксклюзивный показ квартир в клубном доме резиденции и влюбитесь в панораму города. 418-07-48. Количество мест ограничено. Застройщик ООО СЗ Юник НН. ИНН 183-317-18-64. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк Дом.рф». Подробности в офисе продаж.
2: Обновленный Хавейл Джолион богат на Московском шоссе 294D. От 1 849 000 рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Нижнем Новгороде. 22-300-44.
3: По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
6: Транснефть Верхняя Волга. Мы транспортируем нефть и нефтепродукты. Примем на работу персонал рабочих профессий в город Кстово. Предлагаем стабильную заработную плату, расширенный соцпакет и корпоративную пенсию. Звоните по телефону в Кстово 524-31. 524-31. Работа в Транснефть Верхняя Волга. Твои возможности.
7: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Магистральная 137Б.
8: Агат. Продавай выгодно.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки. Только любимые.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Дорожное радио представляет.
1: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
2: Подконтрольные вам деревни действуют подпольщики.
1: Добронравов, Шукшина, Быстров.
3: Нам проводник нужен.
1: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: 104FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Ну, раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияном водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах, или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном.

0: Реклама. Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Ларина 23Г.
1: Агат. Продавай выгодно.

0: новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Государственная дума планирует принять вторую часть законов против телефонных и интернет-мошенников уже в мае. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые меры включат три ключевых новшества. Во-первых, все международные звонки получат специальную маркировку, то есть абонент будет видеть, что звонят из-за границы. Во-вторых, планируется ввести специальные детские сим-карты. А в-третьих, восстановление доступа к аккаунту на госуслугах можно будет проводить только доверенными способами. Президент Владимир Путин поручил правительству обновить образовательные стандарты с учетом внедрения искусственного интеллекта. Изменения коснутся как высшего, так и среднего профессионального образования. В обновленных программах власти планируют сделать акцент на междисциплинарной подготовке специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук. Также правительство займется профориентацией школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже в школе. Волгоградская мэрия ввела дополнительные меры безопасности на время празднования Дня Победы 7, 8 и 9 мая. Жителям и гостям города будет запрещено приходить на массовые мероприятия с домашними животными, крупными сумками или рюкзаками, а также с детскими колясками. Отмечу, что парад в Москве на Красной площади в этом году состоится без колонны военной техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Кроме того, без проведения официального парада День Победы в Великой Отечественной решили отмечать власти Воронежской области и Республики Крым. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить с Вашингтоном, цитирую, правильную сделку, конец цитаты, иначе США одержат военную победу. Накануне американский лидер назвал иранские предложения по мирному урегулированию неприемлемыми. В частности, американские СМИ сообщают о том, что Белый дом настаивает на отказе Ирана от ядерного оружия. Тегеран, в свою очередь, заявил, что обсуждается только прекращение военного конфликта.
0: Транспорт.
1: Кировский аэропорт Победилова закрылся на ремонт взлетно-посадочной полосы. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. В ходе работ обновят почти 200 тысяч квадратных метров покрытия и заменят систему водоотведения. Изначально ремонт аэродрома в Кирове планировали начать 22 апреля, но сроки сдвинулись из-за непогоды и снегопадов. Датой завершения работ называют изначально установленный срок 7 июня, однако власти и подрядчик не исключают, что сроки могут сдвинуться, в том числе из-за обнаружения скрытых дефектов старого бетонного основания.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольно вам деревни, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Нижний Новгород 105.4 FM.

0: Реклама. Всероссийская киберспортивная студенческая лига «Гигачат». Яркие противостояния по Counter-Strike 2, Dota 2, StarCraft 2 и Tekken 8. Финал 10-го сезона студенческих киберспортивных соревнований «ПОК Мещерский» 19 мая с 11.00. Вход свободный. 16+.
1: Дорожное радио «Нижний Новгород». С вами не только в приемнике, но и в мобильном телефоне. Скачивайте приложение «Дорожное радио» и слушайте любимые песни. «Дорожное радио». Вместе в пути. Приложение доступно для скачивания на iOS и Android. Для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. 9 мая. Весь день на Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
2: Для лиц старше 12 лет.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
6: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
7: Подконтрольно вам деревни действуют подпольщики.
6: Добронравов, Шукшина, Быстров.
8: Нам проводник нужен.
6: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос.

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает.

натянуты, нервы гитарной струною натянуты, дождь барабанит с утра и до вечера, время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям, танки, пехота, огонь артиллерии, нас убивают, но мы выживаем.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Нижний Новгород 105.4 FM.

0: Реклама. В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Чаадаева, 22. Улица Веденяпина, 8.
1: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
2: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
1: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
3: 0+.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04. Дорожное радио.

0: Реклама. Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azs-terminal.ru.
1: 0+.
2: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард Часовая техника». Улица Комсомольская, 1. Улица Октябрьской революции, 43.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Большая Покровская, 59/2, культура 3.
1: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
2: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
1: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на азс-терминал.ру.
3: 0+.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04. Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только...

Реклама. Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru. 0+. В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард Часовая техника». Улица Чадаева, 22. Улица Веденяпина, 8. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-6404. Дорожное радио.

в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискивает.

прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Ну, раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияном водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах. Или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном.

0: Реклама. Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
1: 0+.
2: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард Часовая техника». Большая Покровская, 59/2, Культуры 3.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Нижнем Новгороде. 421-64-04. Дорожное радио.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открыто.